0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Music of your choice.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Итак, в этот день в 1580 году в гавани Плимута бросила якорь «Золотая лань», корабль, на котором Фрэнсис Дрейк совершил второе в истории кругосветное путешествие. Плавание продолжалось 2 года и 10 месяцев, а Дрейк стал первым капитаном, который не только начал, но и закончил кругосветное плавание, оставшись при этом в живых. Рейс был откровенно пиратским, и он открыл для англичан морские пути, ранее известные только испанцам и португальцам, и резко ухудшил отношения между Англией и Испанией. Испанский посол в Англии требовал примерного наказания пирата, возвращения награбленного во время его плавания добра, но королева Елизавета осыпала Дрейка милостями, дала ему титул баронета и открыто гуляла с ним в своем саду, слушая рассказы о похождениях. Это было началом превращения Англии в великую морскую державу. Как говорится, я отчитаюсь за каждой пенни, но не спрашивайте, как я получил свой первый миллион. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Real rock music.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио. Блюз на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Ты его никак,
1: прямо
0: только
1: даже,
0: вот.
1: Прямо, даже,
0: прямо, прямо несуйся сбоку, если
1: коснуться. Если там посмотри. Аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий.
3: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. Я Наталья Луковникова. Продолжаю свой рассказ о мотопрогулке по Тверской области. И сегодня речь пойдет об одной из жемчужин Тверской области, об очень известной усадьбе. Но нашла я ее на дороге совершенно случайно. Не собиралась к ней ехать. И даже не ожидала, что моя дорога будет мимо нее пролегать. Это усадьба Млевичи. Заброшенный дворянский усадебный комплекс в деревне Млевичи Торжокск района, и формировался он на протяжении второй половины 18-го, первой половины 19 века. Это образец крупной усадьбы с развитой планировочной структурой. Но давайте обо всем по порядку. Усадьба возникла в середине 18 века. Ее древнейшей постройкой считается кирпичная Знаменская церковь, которую возвели в 1764 году. А уже в 1777 рядом с ней пристроили отдельно стоящую колокольню. Это отличный образец елизаветинского барокко. Есть основной объем храма, увенчанный восьмериком и завершенный главкой, и с запада к нему примыкает трапезная. Вверху престол холодный во имя Рождества Предтечи, а внизу теплый Знаменской. И, кроме того, из интересных фактов, на куполе Знаменской церкви в 1876 году, то есть фактически через 100 лет после ее постройки, был поставлен позолоченный крест, наверху которого укреплена позолоченная корона в память Александра I, который был здесь проездом. Основными владельцами усадьбы на протяжении 18-го и начала 20 века была семья Шишковых. В начале 18 века имение по завещанию Антипа Васильевича Шишкова было поделено между его сыновьями Антоном и Иваном. И в дальнейшем владение передавалось по мужской линии, но из-за разделов между наследниками усадьба разрасталась, не появлялось все больше жилых и служебных зданий. А позже, ну, когда уже, наверное, то ли содержать ее стало тяжело, то ли отказывались от этого владения, она также по частям и распродавалась. Наивысшего расцвета усадьба достигла в первой половине 19 века. Тогда в южной части разбили липовый парк, сформировали хозяйственный двор и заменяли деревянные господские дома каменными. И один из господских домов восточный с флигелем и даже погребом был построен в первой четверти 19 века, а второй западный в 1840-х годах. Ну, дальше, собственно говоря, история передвигается уже в послереволюционное время, когда усадьбу национализировали. И, естественно, одновременно с этим в 1930 году закрыли и Знаменскую церковь. Позже в усадьбе располагались и дом отдыха. Во время войны, естественно, штаб полка и госпиталь. А с 1943 года детский дом, который проработал до 1996 года, после чего здания постепенно стали приходить в запустение. Сейчас усадьба Млевичи имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Однако надо сказать, что вот когда уже сейчас вы туда можете приехать, то подойти к одному из господских домов вообще просто невозможно, потому что вокруг все настолько заросло, что, честно говоря, мне, например, не доставило никакого удовольствия продираться сквозь кусты. И действительно, парк зарос сильно, пруды высохли, здания разрушаются и так далее, и тому подобное. При этом к церкви вы можете подойти вокруг нее, как-то территория приводится в порядок, по крайней мере, есть какая-то просека, и можно приблизиться, и можно даже заглянуть и на первый этаж, и на второй этаж. Говорят, что в январе 2026 года в СМИ прошла информация, что усадьба, мол, разрушается, а мер к ее восстановлению не принимается, и поэтому председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку. Но вот непонятно, прошло уже, получается, больше половины года, дала проверка результаты или нет, что будет делаться с этой усадьбой, или ничего не будет делаться, пока непонятно. Но еще, наверное, нужно сказать пару слов о географии, что усадьба занимает вообще достаточно большую территорию, южнее шоссе Торжок-Старица, и находится по обоим берегам запруженной речки Крапивни. Есть там около церкви и мемориал о Великой Отечественной войне, он тоже более или менее ухожен, и к нему также можно подойти. Но все, что находится на территории, Знаменская церковь, колокольня, главный дом, западный господский дом, конюшня, здание церковно-приходской школы, дом управляющего, еще хозяйственная постройка и, собственно говоря, сам парк разрушаются. Кстати, вот когда я вам рассказывала о деревне и усадьбе Ладьино, то ее нынешние владельцы, они говорили, что они вообще-то провели сначала смотр усадеб и пытались остановить свой выбор на каком-нибудь объекте. И, конечно же, в Млевичи они тоже поехали, но просто вот увидев, какое количество работы на всей этой огромной территории со всем этим заросшим парком нужно делать, они от этой идеи отказались. И поэтому Ладьино повезло больше. Тем не менее, действительно, комплекс большой. Если вы хотите полазить в зарослях парка, если вы хотите, в отличие от меня, все-таки пробраться в этот господский дом, который стоит вдоль дороги, ну и если вы хотите посмотреть на Знаменскую церковь, которая удивительным образом до сих пор остается, как мне кажется, в высокой степени сохранности, то поезжайте и посмотрите. И вдруг тоже будете ехать по этой дороге и совершенно случайно увидите усадьбу и ее церковь без какого-либо на то заранее плана. Оно того стоит, я вам скажу. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До новых встреч, конечно же, на Моторадио.
0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо несусь сбоку, если
2: коснуться. Если там аккуратно пройди, то...
4: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков, вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
2: Блюз на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Давай вспомним. Четыре дня на Балтик-ралли. В жару. С утра до вечера. Вот эта нервотрепка, что чтобы там ничего не пропало, не украли, чтобы палатка не улетела от порыва ветра. Ну, было же, наверное, такое. Это вы же думали как-то там...
2: Вот здесь важно разделить два момента. Да, думали об этом, да, опять же, потому что мы первый раз в таком формате принимали участие. Да, ну, как показала практика, беспокоиться абсолютно не о чем, потому что на каждом из таких фестивалей всегда территория огорожена, доступа в нерабочие часы значительно ограничен, да и в рабочие часы там контроль и так далее. Поэтому там вполне все безопасно и без всяких проблем уходили на ночь, понимая, что там на всех фестивалях есть охрана и все под контролем.
1: Вообще в целом.
2: Ну, безусловно, это забирает определенную энергию, но это не сказать, что ты выходишь с какими-то негативными эмоциями, что, блин, какой ужас, больше не хочу. Нет, это классно. Ты общаешься с людьми, ты подзаряжаешься, ты опять же там что-то рассказываешь о себе, заводишь новые знакомства. Выходишь заряженный эмоционально, но вот физически, безусловно, немножко устаешь. Плюс у нас тут надо понимать, что наше участие в этих фестивалях, оно заключается не только в том, что мы выставили там свою палатку, да, и презентуем свои услуги. Как правило, за ширмой мы до начала фестиваля завозим еще кого-то из участников, да, и это все происходит там, как правило, до глубокой ночи. В последний момент, когда уже выполнили все обязательства перед другими и спокойно, что у всех все в порядке, мы начинаем завозить себя.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Motor Radio. Rock music for bikers.

0: друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
2: Моторадио представляет
3: Soundcheck. Новое в рок-музыке.
4: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Best rock music of the last 7 days.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Итак, в этот день, в 1580 году, в гавани Плимута бросила якорь «Золотая лань», корабль, на котором Фрэнсис Дрейк совершил второе в истории кругосветное путешествие. Плавание продолжалось 2 года и 10 месяцев, а Дрейк стал первым капитаном, который не только начал, но и закончил кругосветное плавание, оставшись при этом в живых. Рейс был откровенно пиратским, и он открыл для англичан морские пути, ранее известные только испанцам и португальцам, и резко ухудшил отношения между Англией и Испанией. Испанский посол в Англии требовал примерного наказания пирата, возвращения награбленного во время его плавания добра, но королева Елизавета осыпала Дрейка милостями, дала ему титул баронета и открыто гуляла с ним в своем саду, слушая рассказы о похождениях. Это было началом превращения Англии в великую морскую державу. Как говорится, я отчитаюсь за каждой пенни, но не спрашивайте, как я получил свой первый миллион. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Мы же все покупаем мотоцикл, чтобы ездить ровно 60 километров за машинами, никогда не перестраиваясь опасно.
2: Я, между прочим, очень за такой стиль, потому что мне кажется, это, ну, такая прямо безопасность, наверное, все-таки.
1: К сожалению, увы, не так работает, потому что как раз тебя не видно в этом случае.
3: Не, на дороге, мне кажется, культура вождения, она все время должна быть. Понятно, есть ребята, которые гоняют, которые там немножко рискованно это делают. Поэтому, наверное, мотосообщество некоторые так думают со стороны, что они вот нарушают постоянно.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Блюз. На Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
2: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами! Music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: По поводу эндуриков, да, у нас сейчас очень большой ассортимент разных эндуриков. Я буквально сегодня вела переговоры, как их там у нас продвигать, выставлять, рекламировать и так далее. Тоже будем общаться с различными мотошколами, прокатами, фестивали, не фестивали, везде участвовать, все рассказывать. И поэтому и чинить мы это тоже умеем качественно, грамотно и предпродажная подготовка. Мы не просто их собираем, мы их доразбираем, доделываем, смазываем, собираем заново и потом только отдаем клиенту.
2: Потом еще Анна делает круг почета вокруг, все проверяет.
3: Вокруг столба, рецепт.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Тяжелый день.
2: Вечер тоже будет нелегким.
3: История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
4: И тяжелый день покажется легким.
5: Моторадио. Where rock music lives.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.

0: Mixte Financier Associate.
1: Окно. Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Для тех, кто нас не знает, мы занимаемся перевозками мототехники. Компания называется «Точка Б». Занимаемся преимущественно перевозками мототехники по Санкт-Петербургу и Ленобласти, техники в собранном виде. То есть, когда мотоцикл уже на своих колесах, да, сам передвигается, вот, или там не передвигается в силу технических сложностей. На текущий момент у нас в парке два оборудованных мотоэвакуатора. Это цельнометаллические фургоны, оснащенные необходимым для бережной перевозки оборудованием. То есть, полноширокие аппарели встроены прямо в кузов фургона, ловушки переднего колеса, фиксаторы ручек тормоза, мягкие стропы для того, чтобы, ну, при фиксации мотоцикла в неподвижном положении нигде ничего не, там, не то чтобы не поцарапать, а даже чтобы не было никаких эффекта потертости. И все фургоны оборудованы камерами видеонаблюдения, соответственно, процесс погрузки, перевозки и выгрузки он фиксируется. Вот. Нужно это, ну, прежде всего для, опять же, нашей уверенности, да, то есть у каждого водителя выведен экран в кабину, и он видит состояние техники внутри, что там происходит, особенно на каких неровных участках дороги.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
2: Моторадио. The cure for the blues.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Итак, в этот день, в 1580 году, в гавани Плимута бросила якорь «Золотая лань», корабль, на котором Фрэнсис Дрейк совершил второе в истории кругосветное путешествие. Плавание продолжалось 2 года и 10 месяцев, а Дрейк стал первым капитаном, который не только начал, но и закончил кругосветное плавание, оставшись при этом в живых. Рейс был откровенно пиратским, и он открыл для англичан морские пути, ранее известные только испанцам и португальцам, и резко ухудшил отношения между Англией и Испанией. Испанский посол в Англии требовал примерного наказания пирата, возвращения награбленного во время его плавания добра, но королева Елизавета осыпала Дрейка милостями, дала ему титул баронета и открыто гуляла с ним в своем саду, слушая рассказы о похождениях. Это было началом превращения Англии в великую морскую державу. Как говорится, я отчитаюсь за каждый пенни, но не спрашивайте, как я получил свой первый миллион. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.

0: друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 901 977 6666. St. Petersburg. Best.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Слушайте, вот у вас есть пункт такой, услуга, консервация и преображение. Вот что это за звери такие?
2: Да, кстати, у нас до этого было зимнее хранение, вот именно где по адресу Тамбовская 11, где салон у нас находится, но мы же строим еще сейчас большую, огромную ремзону, зону хранения, там планируется у нас чиллаут, назовем это так. Вот, и у нас вообще ремзона будет переноситься туда, там прям огромный ангар наш на охраняемой территории с видеокамерами, с охраной, Росгвардия, не Росгвардия, все по-взрослому. И мы туда же и переносим зимнее хранение наше. То есть там порядка 60, по-моему, мы считали, да, мотоциклов, или даже больше у нас влезет. Вот. И мы нашим клиентам уже сейчас рассказываем, что, ребята, во-первых, те, кто у нас покупаются, да, мы им рассказываем, что есть вот такая опция, и это сразу исключает кучу проблем. У тебя мотик под охраной в отапливаемом помещении, плюс мы сами же можем его подготовить, законсервировать, подготовить к сезону. То есть вот сейчас уже можно думать в эту сторону. Понятное дело, сезон быстро пролетит, но потом это как раз головная боль найти, где встать. Вставайте к нам.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Motor Radio, rocking you from St. Petersburg. I will.

is down. How can I feel so alone with so many people gathered

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

хорошего настроения. Эй, я!

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажи.
1: Как родилась идея создания вот такого салона?
2: Слушай, ну на самом деле по названию, да? Rebel Road. В принципе, что это такое? Ну, дорога, это понятно. Rebel — это мятежники. Но что в этих словах? Это, наверное, просто человек, который сел на мотоцикл, он уже некоторый бунтарь. Rebel — это еще и бунтарь называется.
1: Ну да.
2: Поэтому все, кто на двух колесах, те, кто задумался даже об этом, он уже в неком роде бунтарь, и у него появляется возможность на дороге покататься, и среди других людей он вот такой вот бунтарь. Ты же знаешь, что, наверное, вот когда человек хочет купить мотоцикл, он там советуется со своими друзьями, у которых нет мотоцикла, там, особенно с родственниками. Некоторые, конечно, это принимают в штыки, и для него это очень такое трудное решение, и он поэтому становится для всех каким-то бунтарем, и, наверное, в этом что-то есть.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
1: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник-холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Итак, в этот день, в 1580 году, в гавани Плимута бросила якорь «Золотая лань», корабль, на котором Фрэнсис Дрейк совершил второе в истории кругосветное путешествие. Плавание продолжалось 2 года и 10 месяцев, а Дрейк стал первым капитаном, который не только начал, но и закончил кругосветное плавание, оставшись при этом в живых. Рейс был откровенно пиратским, и он открыл для англичан морские пути, ранее известные только испанцам и португальцам, и резко ухудшил отношения между Англией и Испанией. Испанский посол в Англии требовал примерного наказания пирата, возвращения награбленного во время его плавания добра, но королева Елизавета осыпала Дрейка милостями, дала ему титул баронета и открыто гуляла с ним в своем саду, слушая рассказы о похождениях. Это было началом превращения Англии в великую морскую державу. Как говорится, я отчитаюсь за каждый пенни, но не спрашивайте, как я получил свой первый миллион. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Мода радио.

0: lifestyle. Best.
1: Группа Beatles на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
3: Apple Jam.
4: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Вы слушаете Моторадио.
4: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: Экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
4: Тяжелый день.
5: Вечер тоже будет нелегким.
6: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
7: И тяжелый день покажется легким.
8: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад Ивойлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 21 сентября 2026 года. Понедельник, как говорится, день тяжелый. Так что, с одной стороны, вроде бы и не очень хочется утяжелять его еще больше тяжелой музыкой, ну а с другой, почему бы и нет? Тем более, что это не просто музыка, а творение легенд мирового рока группы Black Sabbath. А поговорим мы с вами сегодня про год 1975. Именно тогда вышел шестой студийный альбом коллектива под названием «Саботаж».

Сейчас уже и не вспомнишь, когда в мировой музыкальной журналистике вошел в широкое употребление термин «потерянный альбом», на деле означающий качественную, но не получившую широкой медиа-раскрутки работу артиста или группы с уже состоявшимся именем. С точки зрения британских рок-журналистов, у Black Sabbath это странное звание в наибольшей степени заслужил альбом «Саботаж». И что ж, собратья по перу не ошиблись. Альбом «Саботаж» оказался потерянным просто вследствие того, что группой на тот момент по существу никто не занимался. Точнее, не занимался ее менеджмент под руководством Патрика Михена, с которым группа в тот момент яростно судилась с целью избавления от контракта, в том числе и издательского. Предшествующий альбом «Саботаж», альбом «Sabbath Bloody Sabbath», вышедший в 1973 году, был издан фирмой WWA, или World Wide Artists, также принадлежавшей Патрику и его компании. Таким образом, «Саботаж», по словам барабанщика группы Билла Уорда, цитата, «оказался единственным в истории рок-альбомом, на записи которого присутствовали адвокаты». Конец цитаты. Действительно, даже в студии музыкантам приходилось подписывать деловые бумаги и часами висеть на телефоне. За устные переговоры от лица Black Sabbath отвечал именно Билл. Удивительно ли, что «Саботаж» получился такой злобной работой, а грозно звучащее название как раз означало то, что происходило с коллективом в текущий момент, а именно «Саботаж» от лица менеджмента, который вскоре превратился в бывший менеджмент. Конечно, не только подобный «Саботаж» определил музыкальное содержание альбома. Лидеру Black Sabbath гитариста Тони Айоми после успеха не самого типичного по продюсированию и особенно аранжировкам альбома «Sabbath Bloody Sabbath» явно желалось возвращения к апокалиптическому звуку раннего Black Sabbath, не уходя при этом в сторону упрощения от содержательных музыкальных экспериментов. Но, коль скоро сам Тони заявил, что альбом «Sabbath Bloody Sabbath» оказался неподлинным рок-альбомом, с экспериментами не стоило заигрываться. Тони при записи сосредоточился на усложненных ритмических структурах отдельных пьес и формировании гитарного звука при помощи самых современных на тот момент обработок. Так что, по большому счету, аранжировочный эксперимент на альбоме «Саботаж» имелся только один, зато какой. Инструментальная пьеса «Суперцар» продемонстрировала, сколь страшно и могущественно может звучать хор, точнее, хор English Chamber Choir в контексте хэви-металла. Определенно, в наши дни масса рок-музыкантов съели бы собственную шляпу, только бы заполучить на свой альбом интродукцию такого уровня. И многие ли поклонники родной группы Ария, например, знают, что именно композиция «Суперцар» стала идеологическим прототипом титульной пьесы дебютного альбома этой группы, который назывался, как мы с вами помним, «Мания величия», вышедший в 1985 году. Ну, а мы с вами возвращаемся к списку песен альбома. И следующей на очереди будет весьма попсовая песня под названием «Am I Going Insane?».

В основном же, кроме только что прозвучавшей издевательски в окружении весьма злобной музыки почти поп-пьесы, альбом «Саботаж» видится максимальным развитием изначальных идей группы на новом техническом уровне и с куда большими умениями самих музыкантов. Существует мнение, что Оззи Осборн никогда не звучал лучше в студийных условиях ни до, ни после. На самом деле слышно, что на этом альбоме инструменталисты уже несколько переросли вокалиста. Осборн поет на пределе своих технических возможностей. И понятно его стремление поскорее забыть об альбоме «Саботаж». И не только из-за дурных воспоминаний о разборках с менеджментом. И не от того, что альбом записывался примерно, цитата, 4000 лет. Конец цитаты. Зато на «Саботаж» имеется пьеса, которую масса рок-журналистов именует не иначе, как эталонный номер Black Sabbath. И в этом с ними можно согласиться. Пьеса под названием «Symptom of the Universe» демонстрирует редкостную динамику в пределах даже одной моментально запоминающейся гитарной партии Тони. Не говоря уж о непростой игре Билла Уорда на барабанах и отчаянном вокале Осборна. Даже ее двухминутный финальный фрагмент, выросший из совместной студийной импровизации группы, причем в стиле, на секундочку, калипсо, не слушается неорганично. Бытует мнение, что гитарный риф к песне «Symptom of the Universe» — это первый риф в истории еще не создан на тот момент трэш-металла. И с не меньшим основанием на это звание могут претендовать рифы номера под названием «Мегаломания». Именно они, как слышится, в значительной мере определили лицо классического номера еще юной Металлики под названием «Seek and Destroy», вышедший в 1983 году. Так это или нет? Давайте-ка вместе послушаем песню «Symptom of the Universe», и пусть каждый найдет для себя свой ответ.

длине пьес и таким образом свободе самовыражения музыканты Black Sabbath себя не ограничивали. Та же пьеса «Мегаломания», финальный тяжелый трек под названием «The Rit» вплотную подбираются к 10 и 9 минутам соответственно. Кстати сказать, пьеса «The Rit» — редкий пример в репертуаре группы, где текст принадлежит не бас-гитаристу Гизеру Батлеру, но лично Осборну. Крайне сердитое лирическое произведение описывает конфликт группы и ее менеджмента в далеко не парламентской лексике. Далее следует цитата из этой песни. «Ты сатана или человек? Ты очень изменился с того момента, как начал свое дело». Конец цитаты. Суровому музыкальному содержанию альбома соответствовал и замысел его оформления. Позаимствовано с картины великого бельгийского художника по имени Рене Магрит, жившего в 1898-1967 году под названием «Репродуцирование запрещено», который был написан художником в 1937 году. Идея была предложена барабанным техником Билла по имени Грэм Райт и подразумевала съемку музыкантов в черных одеждах перед странным зеркалом в коридоре замка. Ну а дальше случился чистый фарс, свойственный рок-н-роллу. А именно, черные костюмы ко дню съемки оказались не готовы, и музыкантов попросили принести их сценическую одежду. Всяк, кроме Гизера, понял это по-своему. Так, Билл Уорд, например, позаимствовал у своей жены красные колготки. Тони Айоми прикинулся разбогатевшим и строгим ассирийцем. Ну а Оззи напялил сапоги на платформе и хиппийское платье, в результате чего стал похож, по его собственным словам, на гомосыка в кимоно. Обложка «Саботаж» немедленно стала объектом насмешек и осталась ей и поныне. Более того, бытует мнение, что это вообще одна из худших пластиночных обложек за всю историю рок-музыки. Но воистину, не судите книгу по обложке. Никогда более классический состав группы Black Sabbath не звучал столь могуче. Правда, чартовые успехи альбома были не столь впечатляющими, а именно 7-е место на родине группы в Великобритании, 28-е в США и почему-то 6-е в Австрии и Норвегии. Возможно, принципиально не сатанинская обложка подвела. А далее поклонников группы ожидала попытка группы записать альбом с модным звуком. К счастью, не увенчавшаяся именно тем, что и хотелось, а именно модным успехом. Однако, об этом в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

Моторадио. Your lifestyle.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.